0: Только одна хвилина остается до 6 години в Польше, до 7 години в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк запрошаю на раницу с рацией. Сегодня понедельник, 29 червня. У 1896 году, у 29 червня у вёсцы Залесье, это на Сокольщине, сегодня частка Подляского воеводства Белосточина, народился Владислав Козловский, белорусский громадско-политичный деятель, поэт, публицист, выдавец. У 1913 у Вильні народився Часлав Буцька, белорусский громадский деятель, эмигрант, активист белорусской диаспоры, спочатку в Німеччині, потім в Англії і в Злучених Штатах Америки. У 1925 году в Мінську народився Юрій Островський, белорусский биохимик, академик и громадский деятель. У 1934 в Ленинграде помер Эдуард Пекарский, белорусский лингвист, этнограф, географ, похований на Смоленске. Лютеранских могилках у Петербургу.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Россия нанесла удары по Харковщине и Запорожье. Загинули мирные жыхары. Спякота в Европе стала причиной больше за 1300 за лишних смертей. У Подляжским музее народной культуры открылась выстава, присвященная традиционному мясцовому строю.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: О подеях российско-украинской войны. Российские войски нанесли у вечера 28 червня ракетный удар по Харковской области и авиаудар по Запорожье. Про это заявили украинские улады. У вынику российского авиаудару по Запорожье 17 человек травмованные. На жаль, 2 человеки загинули. Работы на одной из локаций завершены, поведомила Держслужба по надзвичайных ситуациях Украины. У Шугуевском районе Харковской области у вынику ракетного удару загинула 55-годовая женщина. 8 человек отримали ранения. У тым лику 10-годовая девчинка и 16-годовый хлопец. До інших тем. Тыдень надзвычай гарачага надвор'я у Европе забрал додатково жыцці больше за 1300 человек, передае BBC слово керовника Сусветной организации аховы здоровья Тедроса Габрейсуса. От экстремально высокой температуры пакутуюць каля 150 миллионов человек, отзначил ён. Причина у тым, что дамы, офисы и школы у Европе просто не разлишены на такое надворье. Аномальная спякота стоит у Европе уже другий тыдень. Эпицентр климатичной аномалии зараз совывается на усход. До информации из Беларуси. Не меньше за 68 белорусских войсковцев трапили под криминальный переслед по водле политичных мотивов с 2020 года. 27 из них утримливаются у неволи, поведомляя правооборонный центр «Весна». 24 человеки отбывают покарание у выгляде позбавления воли. 2 находятся на химии. Еще 1 человек утримливается под вартой и чакая суда. Принамсі 10 войсковцев были осуджены по водле артикула об здраде державе. Правоабаронцам таксама вядома пра выпадкі катавання ў жорсткага абыходжання і збівання затрыманых вайскоўцаў. Апроч гэтага, у зняволенні на іх аказваюць розным чынам ціск, у тым ліку праз сваякоў, паведамляе «Вясна». Ад мясцовай падзеі. У Падляжскім музеі народнай культуры адкрылася новая часовая выстава «Струй традыцыйны з тэрэнов воеводства Падляскего». Гэта першая экспазіцыя, якая настолькі шырока прадстаўляе багацце адзення розных частак Падляжскага воеводства. На выставе сабраны экспанаты са збору Падляжскага музея народнай культуры, акруговага музея ў Сувалках і музея Сакольшчыны, кажа суаўтар экспазіцыі, даследчыца народнага строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
4: Wystawa bardzo przemyślana. Składa się z 3 w zasadzie części. Na 2 pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego, stroje drobnoszlacheckie. Trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca. Głównie przez drobną szlachtę. Stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
3: Osobne miejsce na wystawie zajął

0: сталіцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радио Рация охопливает не только дорожные переходы, а весь помежный белорусско-польский регион с Городней, Берестем, Белостоком, Белой Подляской. И мы тут вещаем на хвалях 98.1 FM, это на Градинщине и Белосточне, и 99.2 FM на Берестейщине и на Ваколе Белой Подляской. А на остатнюю частку света мы вещаем през интернет. Наш адрес там просто и несменный, rация.com. Тут в регионе годинники показывают 32 хвилины до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. У нас теперь про доброчинность, але такую, на якой фактично никто не губляет, никто не отдает, бо все от этого мают користь. В Варшаве продукты с худким скончанием термину придатности, какие магазины отдают бесплатно, как не платить за их вывоз, раздаются найбольш уразлівым групам у тым і спасярод беларускай ці украінскай дыяспары, шматдзетным сем'ям, пажылым людзям, былым палітвязням і іх сем'ям. Дапамога аказваецца амаль штодзённа. Аліна Андрэевіч пагаварыла з людзьмі пра якасць прадуктаў і жыцця быцця беларусаў у вымушанай эміграцыі.
2: Про якость продуктов, какие отримываете, что можете сказать?
3: Я не знаю, как у всех. То, что получается у меня, то хорошее качество продуктов. Там нет просрочек, чтобы бояться здоровья. Конечно, сокращены уже сроки хранения, но нормальная продукция. Здесь нет чувства брезгливости, мы же все равно люди. Я не ощущаю опасности от всего этого. И я очень доверяю себе.
4: Продукты нормальные. Долго заховывать нельзя. Такие они не заховываются, а зъедаются.
3: Все замечательно, все свежее. И нету проблем. По крайней мере, мне не попадалось никогда ничего плохого.
4: По поводу продуктов никогда не было плохих продуктов. Да, были с термином истекающим немножко, там 1-2 дня. Но, тем не менее, не было никаких эксцессов, никаких проблем. Все хорошо.
2: У Беларуси раздают так?
5: Сапсованные продукты.
2: А это сапсованные?
5: Амальшта. Чистяков.
2: А у всех тут кажут, что только худко вытекает термин, а так нормальные.
5: Ну, может и такое быть.
6: Я бы сказал, что хорошие. Не без погрешности, но в целом очень хорошие.
4: Великий дякую Сергею за его инициативу. Хвала Господу, что он посылает нам добрых людей на допомогу.
2: Вы пенсионерка?
4: Так, я пенсионерка. Мешкаю тут в Варшаве с дочкой и внучкой.
2: Пенсию вы отримываете из Беларуси?
4: Так, пенсия белорусская. Польской пенсии не маю.
2: А вы не працуете тут?
4: Не, не працую. Я маю ступень непрацездольности, другую. Физично працевать не могу.
2: Как вы ставитесь до такой працы Сергея Мельянца, коли он допомагает тем, кому тяжко выживать у Польши?
3: А я с Беларуси. Ну, это очень важно, это большой труд. И, ну, я думаю, все, кто получает, безмерно благодарны. То есть это взять большой, это бесценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации, еще и плюс в чужой стране, не по своей причине, не по своей вине. Поэтому, конечно, безусловно, огромная благодарность.
2: Вы працуете в Польше?
3: Сейчас я не работаю по болезни, я не могу, у меня с такой проблема. То есть я не работаю.
2: Вы с детьми тут?
3: Нет, я только с мужем.
7: Очень большое, огромное спасибо Сергею за его труд. Я вообще удивляюсь, откуда он черпает эти силы. У него большая семья, он неутомим, он верующий человек, он делает это от души. И он очень большой молодец, у него все получается, а при этом он очень вежливый, очень тактичный человек. И вот я говорю о нем, а у меня мороз по шкуре, если вы верите. Нам повезло, что он у нас есть.
2: Скажите, а вы не працуете?
7: Працую, но не на полный рабочий день.
2: Пенсионерка?
7: Через месяц. Только слова благодарности. И пусть у него все и дальше получится, и пусть у него будет здоровье. Он нам очень нужен.
4: Благодарна то, что эта команда во главе с Сергеем организовали эту помощь для людей, которые находятся в чужой стране. У нас война. У вас тоже там на Беларуси не легче. Ну, я из Харькова. Сына забрали на войну. Возвратиться не могу. Работать не могу по состоянию здоровья.
2: У вас пенсионный возраст уже?
4: Пенсию мне Украина еще не дала, хотя у меня возраст пенсионный 62 года. Благодарю за эту помощь, потому что без этой помощи было бы тяжело. Очень тяжело. Пусть Бог благословит Сергея, всю команду. за это дело, за их труд, перед Богом труд. Слава Господу за то, что организовали это все. И организовали, как я понимаю, для белорусов. Ну, украинцев тоже не обделили.
2: Вот чему вы приходите сюда за доброчинной раздачей продуктов?
8: Я киоски раздаю, прохожу.
2: Вы работаете?
8: Нет.
2: Вы политязень?
8: Да.
2: Давно приехали?
8: Давно.
2: А отримали оборону?
8: Нет.
2: Это сколько вы чекаете?
8: Больше за полгода.
2: А лишь теперь дозволено працевать, и вас не дозволяет здоровье?
8: Только отримал на днях дозвол, но працевать еще не зашел.
2: И вот такая доброчинная акция допомагает вам выжить?
8: Конечно, помогает.
2: Люди, может, вы что можете сказать на конт этой доброчинной такой акции, якую зарабил Сергей?
9: Что можно сказать, что здорово, что она есть. Что есть люди, которые вот просто так, можно сказать, помогают другим.
2: А вы працуете?
9: Да.
2: И вас не хапает, вы все равно пришли за продуктами?
10: Но мы вдвоем на одну зарплату живем. Я не работаю.
9: Да.
10: Потому что мы на...
9: Ждем на ВНЖ. Тут, да, как известно, история веселая, как всегда, с этими делами. Поэтому... Иногда бывает.
2: А сколько вы чекаете уже на
10: больше года?
9: Второй год.
2: Але теперь же працевать можно, на вот коли ты чекаешь, только дозвол берешь.
9: Жена ждет по воссоединению, поэтому там ничего нельзя, к сожалению. Ни доход иметь, ничего вообще.
2: Ушмат треба платить за квартиру.
9: Квартира, да, вот зубы делали, тоже такая вещь, знаете, не дешевая.
2: Что можете вы сказать?
11: Я тоже благодарен за эту акцию. Очень, очень полезно.
2: Я бачу, что вы молодый человек, а лишь ходите за
11: продуктами. Потому что доход не особо высокий, и 80% этого дохода уходит на квартиру. На что-то рассчитывать особо больше не приходится.
2: Вы по политичных мотивах тут?
11: Да.
2: Давно?
11: 2 года.
2: Отримали уже оборону? Что вы думаете, тем, чем такая акция, например, была бы в Беларуси, как так допомагали пенсионерам, инвалидам, шматдетным и так далее?
11: Я такого не встречал. Ну и в Беларуси положение было лучше.
2: У вас?
11: Да.
1: Такая ініцыятыва, якая займаецца раздачай прадуктаў харчавання маламаёмасным эмігрантам з Беларусі і Украіны ў Варшаве існуе ўжо 1.5 года. Гэта ініцыятыва Food for Bell, якая падтрымлівае да 70 сям'ей амаль кожны дзень, і кіруе ўсім гэтым Сергей Мельянец, былы палітвязень і хрысціянскі прапаведнік.

0: У Брянской области России тяжком отменили фестиваль «Славянское одиночество». Можем только додуматься, чему. И чему Владимир Путин начинает говорить про перемовы, что с Украиной, что они махчимые. Посылая сигнал президент Соединенных Штатов Америки Трампу, или так само после визита Лукашенко у его маёмости у резиденции президента России, кажа, что перемовы с Украиной можно провести у Минску. Что на это Украина, эти наоборот такие перемовы как раз у Минску махчимые, почуем от Владимира Лапцевича у ближайших новинах уже праз 4 хвилины.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Prośpiewany Helodok.
1: Говорила с дочкой мачи и паяхаться. Аккурат пара ягодов. Так что такая файненькая песенка, веселая.
2: Что для вас купали означает? Святкуете его? Ти, это больше такая концертная деятельность, как
1: ну, так, как теперь у нас, это больше такая вообще концертная. Бо так, как коли жили на весы, то и палили огонь, и про загонь скакали. Уже в ночь купали 6-го, так, липца. Так что там были завтра какие-то гульни. Ну, а теперь-то, а и приезжаем, бо есть файно. Много людей.
2: Выбирали себе пару на купали колисти?
1: О, напевно, так. Хотелось, как там, кто-то там лишь там трошечки, ну... Так.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Минздоровье рассказала про стан потерпелых при подрыве автобуса в Брянской области России. Микола Статкевич обвинил в утеках с Беларуси демократичных лидеров и их противника у важные для краины моменты. У Беларуси появилась пропанова законодавча урегулировать полевание на бодяжных живел.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Минздоровье рассказало про стан детей и дорослых, которые потерпели при удары по автобусе у Брянской области. По водле медиков их стан здовольняющий. Двоих детей сегодня выпишут со шпиталя. Еще трое детей протягивают лечение. Стан потерпелого дорослого оценивается как стабильный. Пациент уверенно идет на поправку. Нагадаю, 17 червня у Брянской области по заявах российских улад у автобус, у яким находились белорусские дети, трапил дрон. Потерпели 6 человек, загинула тяжарная женщина, жонка тренера Речицкой спортивной школы. Совет безпеки ААН проведе посяджение у сувязи с атакой на гэты автобус. Посяджение призначено на сёння о 22 годины по водле менского часу. Утеки полководца с поля битвы, особливо у яе критичный момент, заусёды деморализовывали его войска и приводили до поразы. Заявил былы полезневоленный политик Микола Статкевич у своим телеграм-канале. По водле яго с белорусскими демократичными силами такое здаралося уже двойчы. Перший раз у середине 90-х, коли на самом початку кампании в уличной боротьбы за незалежность супрать спробы проведшего режиму объединяться в одну державу с РФ, с краины утек беспрешный тады лидер национальных сил. Другий раз у 2020 годе, коли подчас массовых протестов у эмиграцию по пропанове улад з'ехала Светлана Тихановская, за признание перемоги якой на выборах у двукосях на улице тады выходили многие тысячи демонстрантов, написал Статкевич. И он означил, что так сталося и теперь только с супрацьлеглого боку. Подчас обострения относин с воюющей Украиной перед погрозой магчимого удару украинских дронов по российским ретранслятерам на паўднёвым мяжы Беларуси, краину у невядомым долгий час на керунку покинул яе галовны уладны и войсковый кіраўнік, констатовал былы полезняволены. Да інших тем. У Варшаве продукты с хутким сканчэнням термину придатности, якія магазины отдают бесплатно, каб не платить за их вывоз, раздаются найбольш уразливым группам белорусской и украинской диаспоры, шмадетным семьям, пожилым людям, былым политвязням и их семьям. Беларусы не только вельми удяшны организатору доброчинной раздачи продуктов, былому политвязню, христианскому проповеднику Сергею Мельянцу.
4: Конечно, сокращены уже сроки хранения, но нормальная продукция.
5: Долго заховывать нельзя. Так и они не заховываются, а з'едаются. Велике дякую Сергею за его инициативу. Хвала Господу, что он посылает нам добрых людей. Пенсия белорусская. Я маю ступень непрацездольности, другую физично працевать не могу.
6: Это бесценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации не по своей причине.
3: Полторы годы у Варшаве існуе ініцыятыва «Food for Bel», якая займаецца раздачай прадуктаў харчавання маламаёмасным эмігрантам з Беларусі і Украіны. Амаль штодня да 70 сем'яў атрымліваюць прадуктовую дапамогу. У Беларусі пачалі масштабную карэкціроўку правіл палявання і вядзення паляўнічай гаспадаркі. Зараз паступіла каля 100 розных прапаноў, піша наша Ніва. Адным з ключавых ініцыятараў зменаў выступае Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Сярод найбольш значных яго прапанова змяніць статус бяздомных сабак і бадзяжных катоў, расказаў кіраўнік арганізацыі Ігар Шуневіч. Ён не раскрывае падрабязнасці прапанаваных змен у правілах палявання на сабак і катоў, але расказаў, што бездомные собаки часто сбиваются у зграи, за чего терпеть как дикая природа, так и сельская господарка. Что Шуневич собирается робить с бодяжными собаками и котами, не называется. Але, как выникает из его слов, это будут серьезные змены у статусе бодяжных живел и у правилах полевания. Завершить працу над обновленным документом плануется до 2027 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: сонечный и горячий день. У нас на перерыве белорусско-польским помежжи. 33 градуса в Белостоку, 35 в Городне, 38 в Берости. Так. Такую температуру прогнозуют синоптики на сегодняшний день. Атмосферный тиск крыху вышающий за норму и растет. Ветер от повднево-заходнего, прозаходнего до повнучно-заходнего 4-5 метров на секунду, в порывах до 10-7. Вельми теплая ночь, 18-20 градусов.

0: Та-та, не так.
1: Огляд грамадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Что здарылося у Крыме? Чому у некоторых россияцев порушены причинно-выниковые сувязи? Какие высновы можно зарабить с ситуации с ретрансляторами? На это и иншие пытания отказывает редактор проекта «Дик Медиа» Олесь Ляучук у размове с Миколом Бянько.
3: Олесь, привитание. Может быть, отсочиваешь новины, якія до нас заходят с Крыму, так? Кажуть, что там пропал бензин. Кажуть, что там проблемы с транспортом, с продуктами, отповедно. Ну и один за іншим мосты зникаюсь.
4: Да, добрый день. Это же добрая новина.
3: Я вот как раз пытаю, добрая тень. И для кого добрая?
4: Ну, да. Ну, почнем с того, что до 13-го года, там, до 14-го года там ничего не вникало. Я сам был в Крыме в свой час, когда это был полвыспа украинская. Там было вельми шмат смачной ежи, там было вельми смачное сало, там было чистое пригожее море, и там было просто завались бензина. Что их сдарилось, что случилось, я не понимаю.
3: Ну, я не разумею. Там, да, ну, вот, но жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хотим быть с Россией. Но вот камни полетели.
4: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не веду ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на ослах.
3: Меня что удивляет, коли я мониторю так социальные сетки, вот, особливо российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом заниматься, и они широ удивляются, что случилось. Так, вот тот же Юрий Лоза, який верит в теорию плоской земли, зараз опубликовал пост в вельми резонансе в Фейсбуку. Ребятушки, что делается? Так, может, бензин на самом деле и не появится больше, и как нам поступить? Как мне добираться теперь там, да, до великой земли? Ему пора или на маленьком плоту, так?

Теперь на одну экстремистскую сторонку письменника стало болей. Югася Каляда, авторка романа «Уголовная помылка Афанасия» и «Пирамена месцев». У апошней книги гомельские улицы настолько ярко створают фон аповеду, что читачу межволи хочется наведать гэты город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребует пильной уваги правоохоронных органов. Бо сегодня, как высветляется, нават любов до городской просторы может иметь прикметы экстремизму. Как ведомо, от описания улиц до подрыву основ державности усяго некалькі сторонок тексту. У одном из интервью Югася Каляда отзначала, что города становятся ведомыми не только проз администрационные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живут полновартостным життем. Я хочу, каб наши белорусские города увайшли у мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах гэта могло б называцца культурнай місіяй, у ненармальных – культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле ў сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстрэміст.

0: трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Ну, конечно, нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостока и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска. И вы слухаете «День с рацией» у студии сегодня Кирилл Малаховский. Расскажу крыху подробяней про надворье на ближайший час. Сегодня надворье надалей будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, адобьется уплыв вельми теплой и неустойливой поветренной массы, будет назираться переменная облачность. Местами по республике пройдут короткочасовые дожди, навальницы, ветер неустойливый, полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра днем в складе от 29 градусов по полночному сходе до плюс 37 градусов по полднем в заходе Беларуси. Завтра, во вторник, 30 червня, ночью надворье будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, днем так само добьется уплыв вельми теплой неустойливой поветренной массы. Чекается переменная облачность, у ночи будет переважно без опадков, днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди с навальницами. Ветер полночно-заходний, умеренный, днем при навальницах порывистый, местами по полднем в заходе моцный порывистый. Температура поветра ночью следит от плюс 18 до плюс 23 градусов, днем чекается от плюс 28 градусов по полночи до плюс 37 градусов по днем в заходе краины. Ось такой надворье на здороженьке чакает тягом сегодняшнего и завтрашнего дня. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешканні, будьте, коли ласково, важливыми на такой спякоте. Я нагадываю, что литерально про полгодинки нас чакает Олесь Дубовец с музычным календаром, Коладьон с бородой. Там сегодня нас чакают Джимми Хендрикс, Бернард Херман, Литл Ива, а так само гурты Deep Purple, Dokken, Man at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Доулучайтеся и отримлювайте солоду от якостной музыки. А нажденный эфир протягивание гурт Pink Floyd с одним из своих наилепших хитов «Another Brick in the Wall».

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой мы протягиваем. 29 червня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спевак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомы у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта Man at Work, а позднее як сольный выканаўца. Что тычется Man at Work, то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и дамогся признания у початку 80-х. Ягоны музычный стиль сполучал элементы новой хвали и регги. До того ж, Man at Work застается одиной австралийской командой си Синглы якой займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі, і да 2011 года былі адзіным аўстралійскім гуртом уладальнікам Грэмі, які яны атрымалі ў 83 годзе ў намінацыі «Лепшы новы выканаўца».

0: амаль кожны дзень займаецеся.
1: Последнее время, да.
0: Доброчынной працей.
1: Каждый день, причем мы занимаемся уже по 2-3 раза на дню, организовываем раздачи. И, ну, это не просто. Особенно сегодня я, например, планировал выходной такой, как бы без раздач, потому что сегодня я ездил на работу, работал с утра, и думал, что сегодня как бы смогу отдохнуть. Но звонят, есть что раздавать, надо ехать забирать, надо отвезти еще какой-то одной благотворительной организации, и все, я уже на коне, еще не завтракал, еще жена просила побыть с ребенком сегодня, но я ее уже умоляю, помилуй, помоги, поддержи и прости, что я часто не дома.
0: Сколько вы уже раздаете продукты?
1: Уже, получается, 1.5 года.
0: На какую сумму?
1: Но есть статистика за прошлый год в районе 1,5 миллионов злотых. Это то, что именно мы раздали. А вся вот инициатива фундации «Христианская радость» около 4,5 миллионов. То есть у них еще есть человек, который отвечает конкретно за украинцев и конкретно за поляков. И вот эти еще два ответвления, они еще по 1,5 миллиона раздавали. Я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и я надеюсь, что людям это приносит пользу.
0: Что вы можете сказать про якость продукции?
1: Скажу вам так, что в основном хорошая якость, нормальное качество. Бывает, конечно, что магазины избавляются от того, что уже совсем не могут продать. Ну, мы сортируем и стараемся то, что недоброкачественно, выкидывать. Сейчас мы, например, привезли то, что еще как минимум 3-4 дня имеет срок годности. Я думаю, что люди будут очень довольны. Там вкусные сыры сегодня, хумус, дыни, сиропы, батончики, которые с протеином, это специально для тех, которые хотят посильнее стать. Плюс еще сегодня планируется еще одна акция. Я еще никому не говорил об этом, но еще поеду в один магазин прямо сейчас после раздачи и буду организовывать еще одну акцию. Короче, сегодня снова целый день на колесах.
0: Как вам удается с волонтерами? Ось учора я читала, что вы шукали, каб допомогли тому господару, який ахляруя дынями, да, там посортировать их. Знаходятся люди хутка?
1: Люди не хутка, але знаходятся. Бывает по-разному. Бывает иногда очень быстро. Но понятно, что у каждого своя жизнь, свои заботы. И просто поехать где-то поволонтерить, причем на целый день, это, ну, это тяжело. И поэтому я очень ценю тех, которые откликаются. И стараюсь волонтерам всегда больше давать. И самое лучшее из того, что мы получаем. Потому что трудящийся достоин пропитания. Так в Библии сказано.
0: Дякую щиро за розмову. Може, вам хотілося б щось сказати, чого я не спитала?
1: Я просто призываю всех, у кого есть нужда в том, чтобы получать продукты, обращаться ко мне. И если у вас есть машины, и вы готовы послужить этим, тоже, пожалуйста, стучитесь. Сергей Мельянец в Фейсбуке. Очень просто меня найти. Ну и если вы готовы поддержать эту инициативу, потому что и я, и еще несколько человек очень много времени тратят на то, чтобы это все организовывать. И понятно, что у нас есть свои расходы, и мы тратим то время, на которое мы могли бы потратить на работу и заработать деньги, мы тратим на благотворительность. Поэтому, если есть те, кто готовы нас поддержать, пожалуйста, тоже обращайтесь. Будем рады и довольны. Слава Богу за то, что есть такая возможность вот таким заниматься здесь.
2: Говорив Сергей Мельянец, християнський проповедник, бард і батько семи дітей, який в Варшаві допомагає тим, хто опинився у тяжкій життєвій ситуації, допомагає продуктами. Були білоруські політв'язні, які виїхав у Польщу весною 2024 року, тепер став волонтером і організував продуктову допомогу. Сам Сергій тлумачить свій учинок простими словами. Коли чоловік живе в достатку і бачить ближнього в нестачі, але не допомагає, де ж тоді Бог? Божая воля. Його історія – це не просто історія доброчинності, а живий приклад того, як віра і милосердність можуть переодолювати межі і допомагати людям знаходити себе навіть на чужині.

4 hviliny zastajúce do 16. hodiny po 17. v Bielorusi, 4 hviliny do novín. V tom vypusku Anželika Ľaľkovská skáže pro situáciu s palivom u Rosie, a tým časom u svete je šanse, že у нас будет палива. Злучаные Штаты Америки и Иран домовились спинить взаимные атаки, обновить перемовы по ситуации вокруг Армузского пролива. Это одна из тех домов, которые уже были, которые ничем не закончились, и все ж таки доведет до счастливого закончения этого конфликта. Про это все у новинах.

0: Радио Рация. Семятычи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноуподляжский.
0: 99,2 FM.
2: Гайнука, Бельская, Сапоцкин, Скидель, Берестовица, Городок, Дуброва, Белостоцкая, Соколка. 98,1 FM. Наши координаты в интернете. Рация.ком. 16 годин.

0: A na Radio Racja będziemy prawa ciekawą inicjatywą wiertania historycznej spadczyny Krysiek, jaka ma tysiąc hadów zachowuje w Danii i jak niektóre historyki miarkują, związany był z Mięskiej Kniaziownej Safii, a trzymał współczesną kopię. Inicjatorka i projektu stała białoruska z Białostoka Maria Gryc i z Maria Pragę te rozmawiaje Sergiej Apanowicz.
1: Ведаю, что скончился процесс вырабу реконструкции крыжа. Скажите, коли мы побачим этот крыж, где и каким чином его доставят до нас, так скажем, в Европу?
2: Побачим этот крыж 22 жнивня, в день, коли отбудется наша импреза в Копенгагене. Вот, коли первый белорусский пиратский флот высадится в Копенгагене, по морю приплывем, альбо до пешу дойде. Широ запрошаю усіх долучиться у любой форме у Копенгагене. Крыж поедзе из Грузии в Данию. Знайшлася добрая жанчына беларуская, якая пагадзілася привезці гэты крыж. І ўласна ў Данію, мне падаецца, это вельмі символічна.
1: Крыж адразу адправяць из Грузии в Данию. Там яго можна будзе неяк сустрэці. Ці ён прыляціць туды, дзе вы будзеце плыць? Польшу ў Данію.
2: Не, мы і плыць з Польшы таксама не плануем, потому што это была першапачатковая ідэя, што мы паплывем із Польшы. Але потым абазнаныя людзі мне сказалі, што из Гданьска до Копенгагена плыть 2 дні. И так как мало кто из белорусов и белорусок плавали, бо на сегодня в Беларуси нема моря, вот. Люди могут не ведать, есть у них морская хвороба, ти есть. А коли у тебя она окажется, и ты 2 дні будешь, не сможешь эвакуироваться, вот, то потом уже не треба ни крыш, ничего. По программе трошечку позднее я расповеду.
1: Скажите, программа неяк изменилась в сравнении с тем, что ранее была анонсована? Чи засталась такой же, как и была, что вы плановали это все робить по уходи назад, теперь такая самая программа?
2: Прикладно такая, як была, то бок у нас будзе такая марская частка з караблями, і я спадзяюся, што до нас далучыцца аматарскі флот дацкі, то бок будзе марская частка, потым у нас будзе пешая частка, у нас будуць людзі, які пакажуць двубоі на шаблях, на мячах, вось зараз яны вельмі актыўна трэніруюцца, і таксама мы паглядзім у музей на сам крыж, сапраўдны крыж, і потым будзе канцэрт, а затым мы выправімся на месца пахавання княжны Сафіі каралевы Дані. І там будзе экскурсія. Гэта все флэшмо, так што я спадзяюся, што все, хто далучацца, дарослыя людзі, і парадзяць знайсці Копенгаген на мапе. Вось. І больш дакладна мы ўже пагаворым бліжэй да 22 жнівня, але на сёння вось такі план.
1: Вы кажаце пра двубой. Я так разумею, што гэта будуць прадстаўнікі клуба рэканструкцыі «Invictus» 1863, может, некие иншие люди. Кто это будет?
2: Нет, на жаль, они не смогли до нас долучиться, будут иншие акторы и акторки. Так, мы обмерковывали с ними, але не отрымалось.
1: Скажите, а уже ведома прикладная колькость белорусов, которые плануют принять удел в этой вашей такой морской вандроуце исторического, так скажем, вертання. Чи відомо колькасць людей?
2: Знову ж, это флешмоб. Будзе зроблена платформа, дзе людзі без яхтаў змогуць знайсці людзей з яхтамі. Спадзяюся, што ў ліпені ўже будзе реліз, і мы зможам паглядзець, як это працуе. І знову ж, самае галоўнае далецець, даплыць, дайсці до Копенгагена і далучыцца любым магчымым чынам. І зараз самая вялікая радасць, што крыж гатовы, бо это была вельмі складаная справа, і майстер прызнаваўся, то вельмі стаміўся, бо это быў для яго так сама такі сур'ёзны выклік. Вось сёння я ўжо радая паведаміць, што вось самае галоўнае, наш краевугольны камень, наш крыж, ён гатовы.
0: Крыж маецца на ўвазе Сафіі Менскай, каралевы Даніі. Арыгінал, як мы чулі, захоўваецца ў Капенгагене, а туды яшчэ даплыве і яго копія, а затым копія трапіць у музей Вольнай Беларусі ў Варшаве і мае стаць часткай выставы, сустрэч і выязных праектаў лятучага музея.

0: синоптики пишуть, що температура помаленьку знижається, однак тяжко це зауважити. Після спекотного дня чекає нас так само тепла, вельми тепла ніч, 18-20 градусів будуть показувати термометри цієї ночі. І у цілому регіоні, у цілому білорусько-польському поміжжі погода так само завтра, хоча температура крышку нижейшая, чем сегодня. До 30 в Белостоку, 26-27 градусов, в Городне 29-30, в Берости 33, это не сегодняшние 38. Тем не менее, тепло. Тепло будет и завтра, хотя небо уже крыху захмарится, а леопадка, вещи синоптики на завтра не прогнозуют, дожди чакаются. У регіоні тільки у середу.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Конец танных отпочинку у Турции. Отпочинок у краинах полдня Европы, якія вядомыя своими больш низкими ценами, сёлета будзе даражэйшым. Про гэта сведчаць выніки анализу Unicredit Bank Austria, якія публікуе пульс бизнесу. Паводле выдання, только у минулом годзе у популярной Турции польский турист мог купить прикладно столькі ж за 100 евро, колькі і за 118 евро дома. Сёлета гэтая розніца знікла. За 100 евро у Турции можно купить столько, кольки за 102 евро у Польши. Два самые танные на сегодняшний день места отпочинку Болгарии и Румыния так само подорожели. Усё дорожейшее становится и Хорватия. Каб купить то, что у Польши каштуя 89 евро, у Хорватии треба выдатковать 100 евро. А самым дорогим местом у списка застается Швейцария. Міністерства па падатках і зборах Беларусі паведаміла, што замежныя ресурсы, якія не плацяць падаткі ў бюджэт краіны, будуць абмяжоўвацца ў доступе. Пры гэтым ведамства прыгразіла заблакаваць у Беларусі міжнародны музычны сервіс. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра Spotify. Гэты сервіс паўгода ўжо лічыцца ў спісе даўжнікоў, які вядзе беларуская падатковая інспекцыя. Spotify зарэгістраваны ў Швецыі. За 5 месяцев в Беларуси закрылись больше за 4000 ИП. Згодно с новой статистикой, по стане на 1 червня в Украине официально зарегистрованы 217 индивидуальных предпринимальников, что на 4000 меньше. Такое падение протяг шматгодового тренду. 5 годов тому колькость ИП в Беларуси наближалась до 270 тысяч. А с того часу законодательство стало больше жестким. Для индивидуальных предпринимальников скоротили перелік дозволеных видов деятельности. Шмат кого это примусило згорнуть бизнес. Летось колькость ИП зменшилась агулом на 14%. Коли такая динамика захавается, то до конца бягучего года в Беларуси застанется 190 тысяч ИП. Змаганне за пахлаву. Турция и Азербайджан объединились, каб зарегистрировать у ЮНЕСКО пахлаву, як досягнение своей кондитерской промысловости. Поводле Турции, гэты популярный десерт набыл свой сучасный вид на кухне Османского палаца. Супрать такого решения выступая Греция, заявляючи, что менавіта яна прародима гэтага присмаку. Греция стверджает, что пахлава з'являється яе культурной спадчиной, что десерт з мёду, грецьких орехов і тонкого теста існавалі яшчэ ў Візантыйскай імперіі ды на выспах Эгейскага мора. Канчатковае рашэнне могуць прыняць на 21-м пасяджэнні міжурадавага камітэта ЮНЕСКА, якое адбудзецца ў Кітаі ў канцы бягучага года. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 68 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Беларускія ўлады не хаваюць, што ў будучыні магчымае чарговае павышэнне пенсійнага ўзросту.
2: Пасля апошняй рэформы жанчыны ідуць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 62 гады. Аднак у хуткім часе лічбы могуць змяніцца на 60 і 65 гадоў адпаведна.
1: Тут ёсць яшчэ адна праблема. Людзей, якія плацяць унёскі ў фонд ФСЗН, становіцца ўсё менш, а пенсіянераў усё больш.
2: Пры гэтым у Беларусі адзін з самых вялікіх працэнтаў пенсійных узносаў. Чаму тады ўлады не выключаюць, што ў некаторых рэгіёнах беларусы будуць не ў стане плаціць людзям пенсію?
1: На тэлеканале «Белсад» пра гэта паразважаў эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя, соотношения там среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления, то есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы, они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там 10, 15, 20 лет.
1: А ці означае гэта, што умоўны 30-гадовы жыхар Мінска, які спраўна плаціць узносы ў ФСЗН, праз 30 гадоў атрымае добрую пенсію, а яго ж равеснік, які гэтак жа плаціць, але жыве ў Крычаве, увогуле не атрымае грошай?
2: Працягвае Леў Львоўскі.
3: Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси. Дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать. Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну, вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда у нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но то есть, что-то надо будет делать, и большие проблемы будут.
1: А чи можа выратаваць сітуацыю накапляльная сістэма, якая ёсць у шмат якіх еўрапейскіх краінах, калі людзі самі збіраюць сабе на пенсію? Чаму ў Беларусі такая сістэма не прыжылася?
2: Вось што думае эканаміст Леў Львоўскі.
3: Такая сістэма, рэформа перехода на індывідуальныя накапительныя счета, это рішэнне праблемы, ну, как мінімум, для стран, так скажам, более преуспевающих, стран более развитых. В Беларусі можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит вот эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за такие, за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3+3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там, несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это, там, тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10+10, 20+20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить. Но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссию где-то там в 2050-2060 году. А с текущего правительства, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на один год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на один год, вот день простоять до ночи продержаться, и поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.
1: Это был экономист Лео Львовский, який патлумачыў, что отбывается с пенсійнай системой у Беларуси, і чаму уладам варта тэрмінова нешта рабіць, каб людзі ў будучыні маглі ўвогуле атрымліваць пенсіі.

стороны Ратфилда. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 29 червеня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спевак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомый у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта Man at Work, а позднее як сольный выканаўца. Что тычется Man at Work, то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и дамогся признания у початку 80-х. Ягоны музычный стиль сполучал элементы новой хвали и регги. До того ж, Man at Work застается одиной австралийской командой синтезатором, вы якой займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі, і да 2011 года былі адзіным аўстралійскім гуртом уладальнікам Грэмі, які яны атрымалі ў 83 годзе ў намінацыі «Лепшы новы выканаўца».

за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: тебе вечер, пошукать. Я хочу колеровых снов, я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиноки сноку мы в усть туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.